0: Магазин за автоги и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра.

приняла мой сон, свой потеряла в сиянии звезд. Меня всегда понимала без слов, от моих улыбок до пролитых слез. Знаю, что если отдать тебе все, все равно я буду должен по гроб. И мне не хватит жизни отблагодарить тебя, но все равно ничего не